не знаю. Вот бригаду Вэлла Вики вернут в стоит динамик только 12 мая. Может быть, и на Ямайку за это время успеют ребят слетать и отдохнуть. А может, какое другое направление выберут для мини-отпуска. В любом случае, желаем им классно отдохнуть. Но вот без шикарного раннего пробуждения и без классных подарков мы тебя оставить точно не смогли. Поэтому с 4 по 8 мая лови майское здесь на Европе Плюс. Крутые игры, шикарные призы будут ждать тебя. Не пропускай, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Гориллаз, Feel Good Inc. сразу после Offenbach. Miles Away здесь, на радиостанции номер 1 в России. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

этому альбому Bibi Dirty Blonde. Да, что известно на данный момент? Релиз 12 июня, всего 13 треков, 13 клипов. И все это новая эра, по словам самой же Bibi. Круто. Больше да по-большому ждет нас далее Dave Attempts Rain Dance на подходе. Прежде лови вирусный трек, покоривший вообще все соцсети существующие. Доминик Файк, Baby Doll, также совсем скоро. А вот раньше всех здесь отметил Oxygen и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Это Европа Плюс, никуда не уходим.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Все верно. Больше хитов, больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. В лови несколько тизеров. Впереди елка с темой «Проще».
3: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
2: Приехали с нами «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше лови «Пост Малона» с суперхитом «Cold». Это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн, Вилайм и Ева Симмонс и многие другие. Продвигаемся.
4: Здесь Вэл.
5: Здесь Вики.
4: И это трек про наш подкаст.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

легче, надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас в твоих динамиках, но насколько же прекрасный, добрый, позитивный трек. А как, собственно, и сама елка? Не знаю, как у тебя, лично я не могу не улыбаться во время его прослушивания. Трек просто восторг. Больше хитов в большом выпуске ждет нас далее Леони Голмскотт-Стей. Еще одна классная, динамичная, мелодичная история. Слушаем обязательно. Прежде вспомним крутейшую вещицу от Оффенбаха и Николая.

0: рубрики.
1: Шоу на этой неделе. Фишер и Тонзен «I Favor». «Free Your Mind» от Проспа и Клуни. А еще «Dub Dogs» и «How Does It Feel».
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
3: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные. Мне очень нравится.
2: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
2: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, все так, суперхиты, ничего кроме них в предстоящие полчаса здесь на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами Тиесто и Брайна Грейс с вещицей Beautiful Places. Приехали, встречаем Masked Wolf с

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

сейчас в твоих динамиках. Исключительно хитовая вещица, да, с артистом. А саунд этой вещицы максимально крутой. Класс! Бончкидов и больше музыки ждет нас далее. Мото его намек на нас совсем скоро. Прежде будем слушать Вайс. Очень мелодичный трек Wait a La Bye Blue. А вот еще раньше заценим хит от Алекса Уоррена.

0: же секунду. Попробуй.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

красивейший трек, который буквально вот погружает тебя в эту историю, во внутренний мир лирического героя. Очень здорово. Ну и что тут скажешь? Мод, конечно, преисполнился в написании такого вида хитов. Круто! А еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас. Далее Алан Уокер, Забелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings на подходе. Прежде будем слушать чудо-новинку, трек-конфетку. Здесь появится Тедди Свимс, тема Mr. Know It All. Обрати особое внимание на эту вещицу. Тедди восхитителен. Ну, собственно, как и всегда. Ну а еще раньше с нами Fastboy, суперхитом This Feeling здесь, на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса мы будем слушать топовые хиты без паузы остановок. Впереди огромное количество крутейших артистов. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами банда BTS с темой Swim. Прежде лови The Second Voice с классной новинкой Let Me Be. А еще не пропусти Sombra с суперхитом 12 to 12. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыка украсят Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему в новом часе в стриме.

0: Это команда BTS. Их абсолютно хитовая тема Swim прямо сейчас на Европе Плюс. Поплыли дальше. В сторону суперхитовой музыки. У нас она есть, имеется. Лучшая музыка на планете Земля здесь на Европе Плюс. Будет, наверное, лучший артист в мире прямо сейчас. Это подтверждают и многие музыкальные стриминги. Это Bruno Mars, его история I Just Might. Будет и Иман Бек, парень, которого мы, конечно, знаем. Музыкант, электронный суперстар и грэмминосец. Его история Heal My Heart. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Все скоро, дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

И это прекрасно. Совсем скоро уже лето, тем более близко. Там уже вообще будет жарище. Есть и у нас здесь тоже жара самая натуральная, музыкальная. Есть Леони и The Weeknd. История актуальная в этот длинный праздничный уикенд. Послушаем. Будет дуэт Оффенбах и танцевальная тема Miles Away. Все это впереди на Европе+. Все скоро. Дождись.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-суперстары, Tokyo Hotel, их работа Love Who Loves You Back. Это стиль. Еще про стиль Робин Шульц и Оливер 3. Их танцевальный бенгер Miss You. А еще поп-суперстар Ava Max с работой Spotify. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут. Все скоро, дождись.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

знал, где я его видел, потом вспомнил, что, конечно, в сериале «Эйфория» во втором сезоне. Если не смотрели, ничего страшного. Знаете просто, что молодой поп-рок-артист классный, интересный, яркий. Мы таких любим здесь, на Европе Плюс. И любим, конечно, легенд, в том числе. Будет Крейг Дэвид и Стинг, их величайшая история «Rise and Fall». Будет Эбон и Халлоу, танцевальная работа. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. И я надеюсь, что мы этот уикенд, по крайней мере, утро. Мне нужно только утро. Я работаю только утром для вас. Меня зовут Денис Романов. Я надеюсь, что мы утро вместе проведем это 100%. А вообще, в целом, лучше бы весь этот длинный праздничный уикенд. Все будет впереди. Классная музыка. Дождись.

0: и Galaxy. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
4: Осетинский театр приглашает на легендарные спектакли. 2 мая «Моя теща» по пьесе Георгия Хугаева. 3 мая «Невестки Зали» по пьесе Николая Саламова. Начало спектаклей в 18 часов. Билеты в кассах театра.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленые «Крутой Окер». 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma Contrex. T'es mon bingo, mon kéno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau.

0: версию Love Me в почти в конце этого часа на Европе Плюс. Так, ребята, у нас, конечно, есть новости для вас, само собой. Вы наверняка ждете бригаду каждое утро, по будням привыкли их слушать. Ребята ушли в отпуск до конца всех майских праздников, но перед отпуском, конечно, для нас подготовились, провели целый диско-дэй на минуточку. Если, кстати говоря, пропустили или не услышали, не увидели, обязательно заходите на europaplus.ru, посмотрите, как это было. И, конечно, перед отпуском записали свежий подкаст «Бригады Уличка». Его тоже можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в ВК. И вообще, много всего интересного. Заходите, почитайте, посмотрите.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: это Джаспер Форкс, Rio Flows and You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Суперзвезды Биби Рекс и Фейтлесс, будет Свенки Тюнс, Леони, Авалон Рокстон, Эллок и Бруно Мартини. Много-много артистов, Сони Фадера, танцевальная тема Think About Us, все это впереди.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Уже 8 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. Налоговая сможет списывать безнадежные долги граждан без суда. И названы самые популярные малые города у туристов. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В Кабмине сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая и будет распространяться на правоотношения с 1 января. Если ранее в текущем году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. Накануне 1 мая истек крайний срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены, при этом якобы сохраняется значительная угроза со стороны Ирана. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней, после он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать, в частности, о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству, а организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод на платное обучение студента. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Сартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. В целом аналитиков интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователя рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром.

0: композиции Faithless New Religion, так называется их танцевальный хит. Много-много танцевальной музыки, ребят, сегодня будет в этот уикенд здесь на Европе Плюс. Все потому, что, во-первых, мы отдыхаем вовсю, чего бы нет. А во-вторых, потому что сегодня суббота, и у нас есть топ-клаб-чарт для тебя в 20.00 по Москве. Обязательно послушай. Для классного праздничного уикенда нужен отличный саундтрек. Мы считаем, что это лучший саундтрек, так что послушай обязательно. Еще послушай гороскоп, он буквально через пару минут здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Селения Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
2: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая, суббота. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? Прекрасно. Тельцы, мы вам завидуем. Близнецы, доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенный по эмоциональной нагрузке день. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что что-то дают. Берите это что-то. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то мега интересным.

0: легендарный Диеста, его работа Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас, в этот уикенд. Я, ребята, вам подскажу еще одно местечко прекрасное, куда стоит точно зайти. Это europaplus.ru, наш сайт. Можно там много всего интересного найти. Например, можно посмотреть запись выступления группы Gimme. Это наш диско Day, который прошел в минувший четверг, получается. Да, потому что у нас же последний рабочий день был четверг, поэтому посмотри обязательно, как это было. Это было интересно, это было ярко, классно. Обязательно и лайк там поставь еще. Это все будет в любом случае в нашей группе ВК, тебя переведет туда. Поэтому поставь свой лайк. Еще я тебе поставлю обязательно Ларин, ее историю Warning Signs. Мы послушаем ее совсем скоро. Будет Алекс Уоррен и Fever Dreams. Его красивая история очередная. Все это скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс.

0: гости в ДК «Арктика».
1: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 23 апреля историческая драма о подвиге спортсменов, доставлявших по тонкому льду боеприпасы и спасавших детдомовцев в условиях блокады Ленинграда. Смотрите в «Алания Синема. Ангелы Ладоги».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
4: Событие мирового масштаба. Во Владикавказе. Мировая премьера. На сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
5: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
6: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
7: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
6: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
7: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Хоумберри.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: это Ваня Дмитриенко. Его поп-рок, хитовая тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. По танцам пройдемся. Будет Forest Moment и Джастин Бибер. Live My Life будет Дэвид Гетта и команда IVE, Supernova Love, так называется их работа. Кей-поп, суперзвезды, танцевальный гуру, гений, конечно. Еще есть один танцевальный гуру, гений, это, конечно, Тимур Бодров, подготовил сегодня для нас Top Club Chart.
1: Top Club Chart. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: это Джастин Бивер и команда Forest Movement Live My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Хит всех времен и народов. Больше хитов, больше музыки впереди. Звезды, суперзвезды. Тедди Свимс, будет Эва Саймонс, будет Феликс Ян и Шаус, Ёлка, Брак с Экстием. Много артистов впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве. Европа. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов. Ряд стройматериалов теперь обязательны для маркировки. И общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня. Об этом прямо сейчас. Итак, в Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион и 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранились невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу «Семейные ипотеки». Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За прошлый год в учебных заведениях открылись больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметика и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА «Недвижимость», маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный Дептранс, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. Дистанция и время заездов разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Городоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев. На время мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это Эдди Суэйм, Soul Superstar, Mr. Know It All, так называется его работа. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я думаю, что Тедди со своими хитами, он всегда там в качестве лидеров, ну, где-то на лидерские, да, позиции. Но этот трек прекрасный, он заслуживает твоей поддержки, чтобы оказаться в чарте и где-то оказаться в первой десятке, как минимум. Так что голосуй. Пока. Мы с тобой в этот уикенд здесь на Европе Плюс слушаем классную тему от Мави и Бартоша Бренеза. Трек под названием Heaven. Будет также Offenbach, дует Offenbach их Miles Away. А еще через несколько минут будет гороскоп. Обязательно дождись. Все скоро.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленые «Крутой Окер». 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая, сегодня суббота для тех, кто только что проснулся и отдыхает второй день, думает, что ну все, завтра на работу надо. Нет, мы отдыхаем еще сегодня и завтра. Сегодня у нас, как я уже сказал, 2 мая. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день, чем не повод для радости, 100% так. Близнецы, доверьте своим чувствам, не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенные по эмоциональной нагрузке день, насыщенный. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Все правильно. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым. Они готовы поделиться чем-то интересным.

0: история намек на нас на Европе Плюс. Прямо сейчас у нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет команда Rocksop Here She Comes Again. Классика танцевальная будет. Дуэт Клан Карусел с треком Right. Еще, конечно, впереди. С 4 по 8 мая, ребята, нас ждет майское У. Пока у нас все шоу отдыхают. В том числе, конечно, и бригада у нашего утреннего шоу. Мы тебя будем каждое буднее утро радовать. Много классного. Много контент, подарки. Конечно, мы тебя не могли между праздничными днями оставить без всего этого. Так что к нам присоединяйся. Обязательно можешь на europaplus.ru или в нашей группе ВК почитать все подробности, как, что, почему, кто все это будет тебе дарить. Так что читай. Еще слушай хиты. Они будут скоро здесь на Европе Плюс, буквально через пару минут.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Про».

0: проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой. До 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

соул и R&B истории. У нас, кстати, много разной музыки. Классный такой же есть на europaplus.ru, в нашем мобильном приложении. 9 музыкальных потоков. Хочешь и урбан, и кей-поп, и лайт, и чего только нет. Все, что тебе так сильно хочется. Новинки и поп-рок-хиты, они все там, ребята. Так что заходите, слушайте, все бесплатно и без ограничений. Впереди у нас также больше хитов, больше музыки. Будет Кристиан Леонтью, Story of My Life. Красивая тоже история. Будет Чимин и Ху, кей-поп звезда. Все это впереди, все совсем скоро.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
4: Это волшебное дерево.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
3: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+.

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Будет Энрике Иглесиас, Зейн, будет Федер, Goodbye, классная танцевальная легендарная тема. Все это впереди здесь на Европе Плюс буквально через пару-тройку минут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России введена обязательная маркировка радиоэлектроники. В Москве стартовал сезон фонтанов. И куда россияне поехали на майские праздники? Об этом прямо сейчас. Итак, обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний из этих отраслей. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава Космического агентства Республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили в Роскосмосе. Ранее в ходе Российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрольную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи, а также дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации, проверяли насосные станции, гидравлику и промывали чаши. Теперь заработали сотни фонтанов. Одной из новинок сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. Лесные библиотеки возобновили работу в трех парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». В прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей, в зимнем более 50 тысяч человек. По выходным в павильонах парка в Ходынское поле 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова, можно посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться как зоны для чтения и настольных игр. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Уточняется, что спрос на отдых в Кубани за год снизился почти на 20%. Краснодарский край расположился на третьей строчке. Как сообщает ТАСС, первое место сохраняет Санкт-Петербург. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на майские праздники внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. Ну а средняя стоимость проживания в отелях выросла. В этом сезоне туристы отдают за размещение около 10 200 рублей за ночь. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: Боб Синклар не менее легендарная. Кайза вместе с ним. I Can Wait. Классная тема, танцевальная, обновленная. Внутри легендарный дэнс и фанки поп-хит. I Can Wait. Классно, мы такое любим. Мы вообще любим разные стили на Европе Плюс. У нас их много, полным-полно. Будет Биби Рекса, Дэнс Поп, суперзвезда, ее работа Self Control, Tokyo Hotel, их поп-рок тема California Nights. А еще Usher, Jungkook, там тебе и R&B, и K-Pop, все внутри. Standing Next to You. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66. Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
6: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
7: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: вас имя Доминик Файга. Baby Doll, так называется его работа. Музыкант, продюсер, хип-хоп и поп-рок артист. Актер, наверное, поклонникам сериала «Эйфория» он знаком. Но если нет, то просто знайте, что классный парень, который разное вот такое экспериментальное что-то выдает. И это прекрасно. Если нравится такое, голосуй за него. europaplus.ru или наше мобильное приложение, чтобы этот трек оказался в нашем Еврохите, в чарте, фирменном Еврохит Топ 40. Пока послушаем диджея Лока, «Summer is Back», так называется его работа. Продержался год и снова актуален. «Summer is Back» скоро. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет

0: жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
6: Even though we both know we're liars and we start each other's

0: тобой ждет на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Поп-суперстар Майли Сайрус и ее самая жизнеутверждающая песня «End of the World». Let's pretend it's not the end of the world. А еще прекрасная Адель. И такая же прекрасная ее история «Easy on me». Будет и танцевальная, будет «Artemis, I like the way you kiss me». Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...

0: 25 лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер».
14: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
13: «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
15: Уинстам Арт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Уже в кино.
17: Я больше не дерусь.
18: Что ты за трус такой?
17: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
19: Какой план?
17: Разбить ему морду.
19: Хороший план.
17: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино. Категория 18+.
20: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка.
21: Успел.
22: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
23: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении дохода. Очередной гуманитарный груз доставлен в Дагестан из Северной Осетии, а жители республики могут присоединиться к акции «Бессмертный полк» онлайн. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год. Отмечу, решение об отказе в назначении пособия, принятое с января текущего года, социально фонд пересмотрит в беззаявительном порядке. Уведомление о новом решении будет направлено через портал госуслуг. Очередной груз гуманитарной помощи доставлен в Дагестан из Северной Осетии. Как сообщил Сергей Меняйло, это 3 фуры с бытовой техникой, мебелью и питьевой водой. Также в школы переданы новые парты и стулья. Глава региона отметил, что сейчас Дагестан переживает непростое время, и Осетия продолжит оказывать республике поддержку. Во Владикавказе восстановили фонтан на улице Весенняя. Несмотря на то, что объект официально не числился на балансе предприятия «Спецэкосервис», было решено привести фонтан в порядок силами его сотрудников. За годы простоя трубопровод фонтана забился мусором. Коммунальщики устранили засоры, подключили коммуникации и отрегулировали форсунки. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, покрасили лавочки и вазоны, привели в порядок газоны. Жители Северной Осетии могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие «Герой Великой Отечественной войны» пройдет в День Победы. Чтобы принять участие, необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или Макс. Затем в личном кабинете разместить фотографию и информацию о ветеране. Для обеспечения достоверности сведений модерация поступающих анкет ведется с привлечением профессиональных историков. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 8 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: на Европе Плюс. Их стильная фанки поп-работа «Stay». Классная тема. Если тебе вот такое по душе, то тебе надо обязательно посмотреть, как прошел наш Disco Day на Европе Плюс. 30 апреля он был. Наверняка ты это видел или видела. А может быть, слышал или слышала. Если пропустил или пропустила, заходи на europaplus.ru. Можно все это посмотреть. Можно и в нашей группе ВК. Конечно, 100%. А пока что мы продолжим этот уикенд вместе с братьями Бенасси. Их легендарная тема Every Single Day. Будет также Алекс Уоррен. Его новая мощная поп-рок-история Fever Dreams. Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Летний кинотеатр.
3: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
3: Звоните 77-33-00.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 23 апреля. Историческая драма о подвиге спортсменов, доставлявших по тонкому льду боеприпасы и спасавших детдомовцев в условиях блокады Ленинграда. Смотрите в «Алания Синема». «Ангелы Ладоги».
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Looking Hard. Классная танцевальная тема. Прямо сейчас на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Настоящие суперзвезды, The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Послушаем их работу в этот уикенд. Но, у нас впереди, мы знаем, да, еще продолжение праздничных выходных. И в этот раз, в этот сегмент, да. И дальше будет еще много отдыха, но будет и, конечно, рабочая часть, скажем так, да, этих длинных каникул. Мы будем тебя развлекать, естественно. Хоть у нас и бригада в отпуске, тем не менее, есть майская У, которая тебя ждет с 4 мая. Там Тимур Бодров тебе будет раздавать подарки, радовать тебя разными интересными штуками. Вообще контента будет завалить. Так что все будет класс, супер. Обязательно почитай, все на сайте europaplus.ru написано, все подробности. Ну и, конечно, слушай с 4 мая с 7 утра по Москве.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Осетинский театр приглашает на легендарные спектакли. 2 мая «Моя теща» по пьесе Георгия Хугаева. 3 мая «Невестки Зали» по пьесе Николая Саламова. Начало спектаклей в 18 часов. Билеты в кассах театра.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8

0: Это Алан Уокер, электронный суперстар, его история Broken Strings. Прямо сейчас на Европе Плюс. У нас много-много танцевальных хитов будет сегодня вечером. В топ-клаб-чарте мы к ним вернемся в 8 вечера по Москве. А пока в этом часе до конца часа слушаем соул и что только не намешано в работе команды Narls Barkley. Трек под названием Crazy. А еще будет поп-суперстар Билли Айлиш и ее Bird of Feather. Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Треки. Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Vera Farm. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Vera Farm. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-6-89-840. Город Москва.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Европа+.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Крейзи в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Макс Филин. И чего только не поставить.
1: Ну, это было так хорошо, что я даже не знаю, что будет лучше. Давай повыбираем. Брак Секстиен. Португал The Man будет впереди. Фейл Эд Стил. Еще с нами Дэвид Гетта. И Тиесто, Бриэнна Грейс. Love is on the Sun. Скоро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже полдень.

Смотрите, сколько роскошных предложений только что прилетело к нам от Мари Краймбрери. Да, давай не ждать, давай классно жить. Слушать музыку, отдыхать, танцевать и просто наслаждаться жизнью. А, все для этого есть. 2 мая, сегодня суббота, время 12:20. Всем, кто отдыхает, всем, кто работает, всем, кто что сейчас, грядки копает. Да, такое, есть такая вероятность?

0: впереди Адам Ламберт, Ghost Town и Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Смотрите, каких классных ребят я для вас нашел. Все это впереди, слушаем здесь на Европе+. Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонга» – напиток, который объединяет.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Гага и Стиви Вандера, а? Хорошая музыкальная прививка, правда? Дальше здесь, на Европе Плюс, команда Maroon 5, настоящие хитмейкеры. Послушаем их Sugar, еще скоро здесь Bibi Rexha и Faithless, New Religion, и через пару минут Offenbach, Miles Away.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
1: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС ИС 21 Юкстр Инвест Угрова ТУ 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Осетинский театр приглашает на легендарные спектакли. 2 мая «Моя теща» по пьесе Георгия Хугаева. 3 мая «Невестки Зали» по пьесе Николая Саламова. Начало спектаклей в 18 часов. Билеты в кассах театра. В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
9: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 23 апреля историческая драма о подвиге спортсменов, доставлявших по тонкому льду боеприпасы и спасавших детдомовцев в условиях блокады Ленинграда. Смотрите в «Алания Синема». «Ангелы Ладоги».
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционеров.

0: Пожалуй, лучшее, что может случиться с каждым из нас этой весной и любой другой весной, это перезагрузка, да, перезагрузка в эмоциональном плане, в физическом, кстати, тоже в каком-то смысле. Можно, наконец-то, с какого-нибудь понедельника начать ходить в зал или хотя бы на турник рядом где-то во дворе, да, это тема. Эта тема, это надо делать, лето скоро, думайте об этом, теперь думайте об этом. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки, с нами впереди Annabelle England, Get Busy, будет также Avicii с крутейшим треком Levels. И сегодня будет еще одна перезагрузка. В топ-клаб-чарте будет список новых 25 лучших треков танцевальных этой недели. Тимур Бодров придет и все расскажет в 20.00. Включаемся.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 100 18 44, город Ставкар.
2: Успел.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ.ру. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
15: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ОИН «Стамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/spa/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Да, уровень этого парня высок невероятно. Да, но наши следующие музыканты готовы на него забраться. Попробуй уж точно. Дальше здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении дохода. Очередной гуманитарный груз доставлен в Дагестан из Северной Осетии, а жители республики могут присоединиться к акции «Бессмертный полк» онлайн. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год. Отмечу, решение об отказе в назначении пособия, принятое с января текущего года, социально фонд пересмотрит в беззаявительном порядке. Уведомление о новом решении будет направлено через портал госуслуг. Очередной груз гуманитарной помощи доставлен в Дагестан из Северной Осетии. Как сообщил Сергей Меняйло, это 3 фуры с бытовой техникой, мебелью и питьевой водой. Также в школы переданы новые парты и стулья. Глава региона отметил, что сейчас Дагестан переживает непростое время, и Осетия продолжит оказывать республике поддержку. Во Владикавказе восстановили фонтан на улице Весенняя. Несмотря на то, что объект официально не числился на балансе предприятия «Спецэкосервис», было решено привести фонтан в порядок силами его сотрудников. За годы простоя трубопровод фонтана забился мусором. Коммунальщики устранили засоры, подключили коммуникации и отрегулировали форсунки. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, покрасили лавочки и вазоны, привели в порядок газоны. Жители Северной Осетии могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие «Герой Великой Отечественной войны» пройдет в День Победы. Чтобы принять участие, необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или Макс. Затем в личном кабинете разместить фотографию и информацию о ветеране. Для обеспечения достоверности сведений модерация поступающих анкет ведет с привлечением профессиональных историков. Курс доллара на сегодня 74 рубля 8 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Приветствую всех слушателей Европа Плюс. В рамках нашего музыкального, интерактивного и позитивного часа Валерия Чернова зовут меня. Традиционно в это время встречаемся, чтобы порадовать и вас, и ваших близких, любимых и друзей. Конечно же, пожелания и приветы принимаем в течение целого часа до 14.00 включительно. Напоминаю, что дозвониться в эфир можно по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. Также есть другие способы связи с нашей программой ВКонтакте. Оставляйте свои приветы на стене нашего сообщества Европа Плюс Владикавказ, а можно написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Валерия Чернова зовут меня, сегодня суббота, 2 мая, ну а в ближайших планах музыкальных у нас Ваня Дмитриенко. Также в этом часе Рэй Долтон. Ну а для начала Зейн.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: сейчас.
1: Время общения на Европе Плюс, 13.14, во Владикавказе. Всем отличного дня и прекрасных выходных, несмотря на погоду. Надеюсь, что вы полны энергии и, конечно, непременно запланировали что-нибудь интересное, чтобы эти выходные наполнили вас и запомнились надолго. Здравствуйте, Европа Плюс, Владикавказ, пишет нам Инга. Поздравляю всех жителей с майскими праздниками, желаю добра и мира. Также привет хочу передать своему другу Батразу и сестре Алане. Передали. Еще от Илоны огромные привет. Приветы мамочке Белли и также братьям Мурату и Иналу. И вам, Европа Плюс, хорошего настроя. Да, абсолютно точно работаем над этим вместе, настраиваемся на позитив. И, конечно, любимые хиты нам в помощь. Впереди Махамби, чуть позже The Second Voice.

0: Продолжаем общаться здесь в рамках этого музыкального часа, продолжаем отдыхать, праздновать. Ну и, конечно, не можем не передать привет и лучи поддержки тем, кто сейчас находится на работе по какой-то причине. Ну, возможно, вот так вот сложилось, что график распорядился так, или вы сами себе так задумали, что сегодня нужно поработать. Обязательно не забудьте запланировать приятное времяпрепровождение с близкими, любимыми на ближайшие дни. Ну а пока что будем заряжаться любимыми хитами, в скором времени продолжим этим заниматься. А, есть у нас очередные сообщения, пишет Хеток. Огромный привет хочу передать прекрасной девушке Агунде, которая варит самый вкусный кофе. Передали. И также от Гули привет и Тимуру, и Славику. Желаю легкого рабочего дня, а также огромные приветы Инге. Опять же, всем, кто трудится сейчас от Европа Плюс, большущие приветы. И, конечно же, музыкальный заряд позитивной жизненной энергии тоже впереди. Ожидается София Нзау. Ну и также в наших планах гороскоп на сегодня. Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленые «Крутой Окер». 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
10: Европа плюс.
9: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, субботу, 2 мая. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день, чем не повод для радости. Близнецы, доверьтесь своим чувствам, не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенный по эмоциональной нагрузке день. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет, действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. Рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то очень интересным.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Еврохит ТОП-40. А также можно поддержать других исполнителей и другие песни. Ну а мы пока заглянем в календарь. Сегодня 2 мая. Нужно разобраться, что нужно отпраздновать, если есть такое настроение, и кого с чем поздравить. Итак, Международный день Гарри Поттера, День уличного музыканта, Всемирный день лабиринта, День весенних акварелей, День садовода и также Международный день ничего не делания, что вполне логично после Международного дня труда. Так что всем приятного отдыха и отличного настроя.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас пасмурно, около 6 градусов тепла. В течение дня возможен небольшой дождь, ну а ночью температура опустится до плюс 4.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95 11 55.

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Напоминаю, что если вы желаете кого-то поприветствовать или поздравить, можно дозвониться в студию по номеру 547-77 или связаться с нами в мессенджерах 8-928-495-0102. Это наш номер. Пишет нам Алана. Здравствуйте, Европа Плюс. Привет, Валерия. Хочу поздравить всех с майскими праздниками и передать привет себе любимой. Вот такое сообщение Алана и от нас. Вам также огромные приветы. Ну и сегодня 2 мая. Как мы уже выяснили, день рождения у человека, которого знает и которым гордится без преувеличения вся Осетия, поэтому с огромным уважением и почтением хочется поздравить с днем рождения талантливого и неподражаемого Валерия Абисаловича Гергиева. Хотелось бы выразить огромную благодарность за ваш неоценимый вклад в развитие культуры нашего края и наших людей и пожелать крепкого здоровья, вдохновения, реализации всех творческих, жизненных планов и проектов. С днем рождения! И всем именинникам этого дня также лучшие пожелания.
1: Владикавказ онлайн.

0: Ну и мы с вами на финишной прямой. Успеваю зачитать еще одно сообщение, которое успело прийти в Макси на номер 8-928-495-0102. Добрый день, Европа. Хочу передать привет своему другу детства Алану Карсанову из Беслана. Пожелать ему хорошего дня и отличного настроения. Удачи тебе, брат. Подписывать свои пожелания тоже не забывайте. Ну а продолжим их передавать уже сегодня вечером с 18 до 19 включительно. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Оффенбах и Джастин. Ну а в новом часе слово Максу Филину.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Это волшебное дерево.
3: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
12: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
13: Какой план?
12: Разбить ему морду.
13: Хороший план.
12: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
14: Европа Плюс.
15: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

0: треков танцевали, конечно, этой недели. Все расскажет вам сегодня, в субботу, как всегда, традиционно в 20.00 по московскому времени. Включайтесь. Это будет танцевально и танцпольно. Да, это будет. Впереди здесь Кайра, Сор. Встретим также и Books, Graceland. А еще совсем скоро здесь Медуза. Don't wanna go home.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru. Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 23 апреля историческая драма о подвиге спортсменов, доставлявших по тонкому льду боеприпасы и спасавших детдомовцев в условиях блокады Ленинграда. Смотрите в «Алания Синема. Ангелы Ладоги».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленая крутой окер. 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: понимаем, с пониманием относимся, ребята. Конечно, суббота, можно себе позволить сегодня где-то задержаться, да, завтра, в общем-то, если не на работу, почему бы и да. Да, делаем это, танцуем сегодня под классную музыку здесь, в компании лучших хитов этой планеты на Европе+. Впереди еще одна классная тема «Fever Dream» от Алекса Уоррена, номинанта на премию Грэмми в этом году, как лучший новый артист. Алекс Уоррен влюбил в себя миллионы сердец по всему миру, так что ждем его с нетерпением. Еще скоро впереди здесь Маккензи Аромба, Underwater и Боксинг Кларк Кайза. I can wait.
1: Реклама. В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
7: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
8: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
9: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
8: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
9: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Хоумберри.
10: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Флорайда будет звучать и Prague 16 and Pay to Exist.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Кто ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
5: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
10: Дальше только хиты.
11: 30 минут.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении дохода. Очередной гуманитарный груз доставлен в Дагестан из Северной Осетии, а жители республики могут присоединиться к акции «Бессмертный полк» онлайн. Все подробности через несколько секунд.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год. Отмечу, решение об отказе в назначении пособия, принятое с января текущего года, социально фонд пересмотрит в беззаявительном порядке. Уведомление о новом решении будет направлено через портал госуслуг. Очередной груз гуманитарной помощи доставлен в Дагестан из Северной Осетии. Как сообщил Сергей Меняйло, это 3 фуры с бытовой техникой, мебелью и питьевой водой. Также в школы переданы новые парты и стулья. Глава региона отметил, что сейчас Дагестан переживает непростое время, и Осетия продолжит оказывать республике поддержку. Во Владикавказе восстановили фонтан на улице Весенняя. Несмотря на то, что объект официально не числился на балансе предприятия «Спецэкосервис», было решено привести фонтан в порядок силами его сотрудников. За годы простоя трубопровод фонтана забился мусором. Коммунальщики устранили засоры, подключили коммуникации и отрегулировали форсунки. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, покрасили лавочки и вазоны, привели в порядок газоны. Жители Северной Осетии могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие «Герой Великой Отечественной войны» пройдет в День Победы. Чтобы принять участие, необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или Макс. Затем в личном кабинете разместить фотографию и информацию о ветеране. Для обеспечения достоверности сведений модерация поступающих анкет ведет с привлечением профессиональных историков. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 8 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
1: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Скотт на Европе Плюс. Классный тандем и история под названием «Stay». Если нравится, делайте это. Голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте. Еврохит топ 40, кто знает. Возможно, ребята поднимутся все выше и выше. Ну а пока 40 главных хитов этой недели уже известны. Вчера в пятницу Алекс Мануилов рассказал все. Сегодня повторит. Через 40 минут включайтесь. Узнаем снова, кто они, 40 главных хитов недели. И пока же здесь впереди Глен Моррисон с треком «Goodbye». Будет также Flight Facilities и «All Eyes», наши музыкальные гости из Австралии «Trouble» и «Али Фарбин». Ренни Миллер впереди «Body Talk». Скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осетинский театр приглашает на легендарные спектакли. 2 мая «Моя теща» по пьесе Георгия Хугаева. 3 мая «Невестки Зали» по пьесе Николая Саламова. Начало спектаклей в 18 часов. Билеты в кассах театра.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: и поджечь несколько калорий сегодня на танцполе. Да, благо такое, конечно, вам предстоит сделать в компании Тимура Бодрова в Топ Клаб Чарте в 20.00 по московскому времени. Встречайте Тимура Бодрова, Топ Клаб Чарт и 25 лучших танцевальных треков этой недели. Будем танцевать, будем двигаться активно, будем сжигать калории, будем готовить свое бади к предстоящему сезону лета в 2026. Сейчас, конечно, тоже можно уже порепетировать. Через пару минут здесь Somber, 12 to 12, стилевый трек, ждем его. Еще впереди Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places и Dave Thames, Rain Dance.
1: Европа плюс Владикавказ, для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс, прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла, ветер западный 2 метра в секунду.
2: Европа плюс, для детей старше 12 лет.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦР Вертикаль, Московская, 14.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленые «Крутой Окер». 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС Сармат.
1: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: и Темс только что на радиостанции номер один в России. Классная тема. Мы сегодня действительно можем себе позволить большего. В смысле, можем танцевать. Да, иногда можно танцевать где угодно, в одиночестве перед зеркалом, если дальше уже набрались храбрости после этой репетиции. Можно куда-то и в люди выйти и там тоже показать настоящий мастер-класс. Да, делайте это в компании лучших хитов этой планеты. До финала часа с нами Three Doors Down, Here Without You, и через пару минут Роза и Бруно Марс, Апати.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
8: Успел.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
14: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
15: Подробнее на t2.ru.
16: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
17: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
18: Это волшебное дерево.
19: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
17: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
20: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
21: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
20: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Down. Ну а кто они сейчас? Главный герой нашего чарта Еврохитоп 40. Кто они? Ребята, которые в топе 40 главных хитов недели. Все узнаем в ближайшие 2 часа.

0: прежде всего, конечно, с длинными майскими выходными. Но, как известно, у Еврохит ТОП 40 нет праздников, нет выходных, поэтому точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, традиционно давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют. Тиесто. Beautiful Places. Стремительный взлет. BTS. Swim. Номер один. Zayn. Die For Me. Сказать, что Зейн и сегодня очень серьезно настроен остаться на первом месте Еврохит ТОП 40, но... И тут мы ставим многоточие, потому что... Потому что все очень непредсказуемо. Итак, начинаем с 40-й строчки. Здесь хит, который добирался когда-то до 14-го места. Это лучшая позиция. И сегодня 17-я неделя в чарте Европа+. Клан «Карусель». «Ride».

0: Mine. Хит, который уже уверенно держится 28 недель в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И это Камрад. Правда, за прошедшие 7 дней минус 2 строчки. Ну, бывает. Будем надеяться, что в следующий раз будет плюс 2. Ну, а мы поднимаемся чуть выше. Кто на следующей ступеньке?
1: Европа плюс.
2: Еврохит. ТОП 40.
0: На 38 строчке сегодня. Raven Lynette, Love Me Not. Выше на одну ступеньку. Heaven и Келин Арагон, I Run. Номер 36. Алекс Уоррен, Ordinary. Но, кстати, уже 39 недель Алекс Уоррен с этим хитом у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, да, дольше никто. 39, будет 40-я, в этом нет сомнений. Хотя, как сказать. Ну да ладно, 39 недель, это, конечно, очень круто. А вот следующий хит, следующему хиту есть к чему стремиться, потому что впервые в Еврохит ТОП 40 на 35-м месте. Это первая новинка сегодня у нас в чарте. Vertigo, Avalon, Rockstar.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: лучший дебют. Как ты понимаешь, ток-ток впереди. Впереди у нас и взгляд в будущее. Оценим трек, который может стать у нас 100% хитом. И с удовольствием, в этом нет сомнений никаких, вспомним хит, который 7 раз был у нас на первом месте в чарте Европа Плюс в 2005 году. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Под номером 34 на финише этой недели. Альберт Брайт, Wild.
3: Girls go wild.
0: Третье место. Мари Краймбрери. Давай не ждать. С 26 на 32. Рэй, Where is my husband? И сегодня уже 21 неделя в хит-параде Европы плюс. Ну да, минус 6 у Рэй, плюс 2 у следующего хита. Здесь тот, в чем доме всегда были музыкальные инструменты. Его папа часто наигрывал музыку в легендарных групп. Так что музыка, как он говорит, была частью его всегда, его личности. А своей иконы стиля он называет Фредди Меркьюри. Ну и еще чуть-чуть немного Гарри Стайлз. Summer 12 to 12.
2: 31 место.

0: очень мощно. Out of my body. NMIJ в Еврохит Топ 40 Евро Плюс за неделю с 24 на 30 место. А вот 29-я ступенька у нас уже прямо по курсу. И здесь на 29-м месте лучший дебют недели. Кто бы вы думали? Если интуиция подсказывает, что это она, елка, то интуиция вас не подводит. Да, проще сегодня, лучший дебют недели. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ-ньюс.
0: Андерсон Пак вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. Его назвали магом и легендой, человеком на пике творческой формы, у которого бесконечное количество идей, песен и историй. Андерсон Пак работал со многими звездами. Например, в прошлом году Пак сотрудничал с Марайей Керри, спродюсировав несколько треков для ее альбома Here for It All. Дольче подтвердила, что у них с Леди Гагой запланировано еще больше совместных треков. Напомню, недавно они выпустили совместный трек Runaway для фильма «Дьявол носит Прада 2». Премьера была в Еврохит Топ 40. Дольче назвала Гагу ангелом и мастером своего дела. Сама Гага ранее признавалась, что считает Дольче одной из самых ярких молодых поэтесс в музыке. По словам Дольче, похвала от кумира стала для нее мощной поддержкой. Риана опровергла слухи о четвертой беременности. Рири в соцсети пошутила, написав: «Не находится ли ребенок в зале суда с нами?» Напомню, у Рианы уже есть трое детей от A$AP Rocky. Ранее она намекала, что раздумывает над пополнением, но официального подтверждения так и нет. А вот нового альбома фанаты ждут аж с 2016 года.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 23 апреля историческая драма о подвиге спортсменов, доставлявших по тонкому льду боеприпасы и спасавших детдомовцев в условиях блокады Ленинграда. Смотрите в «Алания Синема. Ангелы Ладоги». Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: 102FM.
4: 102FM.
3: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
4: 54-14-90.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс, это Еврохит ТОП 40. Крутейшие хиты недели. На 29-м месте у нас лучший дебют. Это «Ёлка проще». Ну а сейчас сделаем, давайте, небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа Плюс и послушаем, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Да, это «Профи экстра класса» Chainsmokers и Ox. Слушаем «Already Know».
1: Еврохит ТОП 40.

0: Jess и Onks Already Know. Наш взгляд в будущее сегодня. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Голосуем за и против. Может быть, и будут воздержавшись. Ну и вспоминаем хит, который заслуженно рекордные 7 раз был номером 1 в Еврохитов 40 Европа Плюс в 2005 году. Лад Артура, Шакира и Алехандро Санс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: Пост Малон. Да, это позиция, скажи себе. С вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40. И впереди у нас Fast Boys is Feeling. С 30 на 27 место за эти прошедшие 7 дней. Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Пекарни «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Сегодня Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И с 30 на 27 место перебирается Fast Boy с хитом This Feeling. Ну а впереди наш Еврохит-прогноз. Буквально через несколько минут оценим трек, который только может ворваться в наш чарт. Да, уже причем через неделю. Но все это совсем скоро. А сейчас следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Шестая позиция. Афиша недели. Ava Max. Kill It Queen. А вот с 17 на 25 Taylor Swift. The Fate of Ophelia. На следующей строчке хит, который 14 недель у нас в чарте добирался до 13 места. Но все что-то далековато от этой позиции. This is it, Теодора. Мелодрама.
1: 24 место.

0: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50-0+.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Кто ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 23 на 21 место. Еврохит топ 40 Евро плюс Тиесто. Beautiful Places. Тиесто, который говорит, что с детства всегда чувствовал потребность делиться любимой музыкой с как можно большим количеством людей. Диджеинг оказался идеальным способом для этого. Вот где самый кайф, говорит Тиесто. Ну что, лучшая двадцатка у нас впереди. Но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарты. Называется он Dive Into Me. Алок и Халид прямо сейчас.
1: Еврохит

0: какой-то определенной ступеньки у нас в чате. Это наш еврохит-прогноз, которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ну, в общем, ждем Dive Into Me в чарте Европлюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Уверенно продолжаем движение к вершине Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересный намечается. Ну и, конечно, вспомним хит, который вау-вау-вау 9 раз был на первом месте чарта Европы Плюс в 2017-м. И, само собой, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Впервые на 35-м месте в Еврохит ТОП-40 Авалан Рокстон с хитом «Vertigo». Лучший дебют недели. «Елка. Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Ну а их мы сегодня не встретим. Lot Luxury, Эмили Робертс, «Love You For Life». Хит, который продержался 17 недель в чарте. Sunny, Cynical. Что касается вершины, то пока на первом месте Зейн. Die for me. Но уже в этом часе узнаем, останется Зейн на самой главной, самой крутейшей ступеньке чарта Европы. А может быть, кто-то будет другой. Может быть, Алан Уокер, а может быть, Эбен, а может быть, Брайт Экстен. Но давайте разбираться. Идем дальше, продвигаемся к вершине и на экваторе. Хит, который уже побывал на первом месте, кстати говоря, сегодня 15-я неделя в чарте у нас. Это диджей-продюсер Sony Fodera, Think About Us.

0: Европы плюс. Еврохит топ 40 за неделю с 21 на 19 место. Ну да, всего плюс 2 строчки, но зато в правильном направлении, зато наверх.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 18 позиция на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights.
0: Номер 17. Боб Синглар и Кайза. I can wait. С 18 на 16 поднимается Ваня Дмитриенко. Ртуть. Да, Ваня так потихонечку-потихонечку подбирается к вершине Еврохит ТОП-40. Ну а на следующей строчке у нас One Republic, которые о балансе своей музыки, как сказали, что они пытаются всегда найти какой-то вот именно баланс между чем-то, от чего вы придете в восторг, когда слышите это в первый раз, и чем-то, что вам понравится намного больше после того, как вы проживете с этим несколько месяцев. Это всегда было их целью. Ну да, достигают своих целей One Republic однозначно. Give me something.
2: 15 место.

0: Into the Ocean с 11 на 14 место. Это Алок, Зиба и Португал, The Man. Ну а в самые ближайшие ждем Еврохит-прогноз. Оценим трек, который может войти к нам в чат, а может и не войти. Посмотрим. И вспомним хит, который рекордный 9 раз был у нас номером 1 в 2017-м. Все в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я ступенька. Оффенбах. Miles Away. С 15 на 12.

0: Касаемо нашего хит-парада, Еврохит ТОП-40, действительно в минусе. Холли Флейм с 7 на 11 место, тону, надо спасать парня. Голосуем на europaplus.ru. Ну а впереди наша горячая десятка недели, и в ней удержался диджей-продюсер Кунгс. С 6 на 10 впереди Galaxy.
1: Пекарня «Рагон Салх» Новосуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленая «Крутой Окер». 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Осетинский театр приглашает на легендарные спектакли. 2 мая «Моя теща» по пьесе Георгия Хугаева. 3 мая «Невестки Зали» по пьесе Николая Саламова. Начало спектаклей в 18 часов. Билеты в кассах театра.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе Юг 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

6 на 10 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Кунгс, он же Валентин Бруне, Galaxy. Как-то он посетовал, что у него никогда не просят автографы, а обычно просят просто сфотографироваться или говорят: парень, ты классно играешь, но

0: номером один в Еврохитов 40 в 2017-м. Вспоминаем «Despacito» на Луис Фонси и Дэдди Янке.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Ай...

0: Еврохит. Прогноз.
1: Оливия Родриго, которая подтвердила расставание с актером Луи Партриджем и готовит к выходу Оливия новый альбом в июне с трогательными песнями. Ну куда же без них-то? Ну а мы слушаем Drop Dead Оливия Родриго. Ждем в чарте Европа+.

Еврохит-прогноз ждем в чарте Европы Плюс и ждем от Оливии Родриго в июне 12-го, если не изменяет память, ее третий сольный альбом. Ну и продолжаем подниматься к вершине Еврохитов 40. Дальше у нас Дэвид Дэнс, Рейн Дэнс.

0: дебютным хитом «Paid to Exist». Она уже скоро, брак со Стэн. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Пантерес признала, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочарует ли слушатели ее фото. Сейчас она стала открытие, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Pantheress – Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение Верб 33-го альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными. Группа не выходила на сцену с 2009 года. А сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Верб. Тейт МакРэй считает, что для написания хита нужны, цитата, «открытый разум и уникальная перспектива». Тейт назвала свой хит «Greedy» поворотным моментом в карьере, который дал ей понимание, куда двигаться дальше. Она также признала, что восхищается Ланой Дель Рей, Оливией Родриго и Оливией Дин. Также Тейт МакРэй сказала, что публичное внимание к ее личной жизни после расставания с Кид Ларой было для нее пугающим и подавляющим. Лил Уэйн назвал унизительным, когда его не приглашают на Коачелло и Грэмми. Рэпер признался, что ему постоянно отказывают, несмотря на его заслуги. Ранее Лил Уэйн жаловался и на то, что его обходят стороной из шоу в перерыве Супербоул. Кстати, Фред Дерст из Лимп Бизкит давно предлагает организовать собственное мероприятие для неприглашаемых артистов.
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 4 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 8-10 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс для детей старше 12 лет.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
6: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Доватра 4. Доставка 95-11. 55.

0: открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный, ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
8: Восьмое место.

0: чарте в Еврохитов 40 на этой неделе с 5 на 8 место. Ну и всего несколько ступенек нас отделяют от самой вершины. Кто будет сегодня номером один? Снова Зейн? А может кто-то другой? Узнаем все в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Седьмое место по итогам этой недели. Earbox, Graceland. С третьего на шестое уходит Bruno Mars.

0: Swim. Как-то Чунгук сказал, что мечты сбываются обязательно, если хватит смелости их реализовать. Но это как никому другому, конечно, BTS удается делать. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье Алан Уокер. Впереди Broken Strings.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
12: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
13: В спортивной драме. Нет.
14: Бой со зверем. Уже в кино.
15: Категория 18+.
16: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
18: Подробнее на t2.ru.
19: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

слушать красивую музыку. Это, конечно, его тема 100%. Alan Walker, Broken Strings, со второго на третье место. Ну, а следующей ступеньке тот, кто как-то сказал, что самая трудная задача — быть самим собой в мире, где каждый пытается сделать из тебя кого-то другого. Это Зейн. Увы, он сегодня не номер один, но тоже очень высоко. Die.

0: Еврохит топ 40 Европа плюс Зейн и его пронзительный хит Die For Me. Ну что, впереди у нас самая вершина, главная ступенька чарта Европа плюс. Но сначала давайте еще вспомним нашу горячую, ударнейшую десятку этой недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Kungs Galaxy. Номер 9. Дэйв и Тэнс. Rain Dance. С 5 на 8. Brax XTN. Paid to Exist. С 10 на 7. Yearbooks. Graceland. Bruno Mars, I Just Might. Пятое место. Эмин, Hello. А вот с 14 на 4, и это взлет недели, BTS, Swim. Третье место. Alan Walker, Broken Strings. С первого на второе. Zayn, Die For Me. Пять недель двигался этот хит к заветной цели. Динамика такова. 24 место, 14, 10, 4 и сегодня самая вершина. Bibi Rexha и Faceless. New Religion.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

С 4 на 1 место легко и непринужденно на этой неделе BBRX и FSS New Religion номер 1. Следующие итоги уже через неделю. Не забывай выбирать лучшие хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 18:00. Больше хитов, больше
2: музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Приятного вечера всем слушателям Европа Плюс и добро пожаловать в наш обмен любезностями час. И зовут меня Валерия Чернова. Всем здравствуйте. Напоминаю, что сюда можно дозвониться по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. Также, если желаете передать приветы в письменном виде, оставлять их можно в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней публикации. Или напишите нам в мессенджерах +7 928 495 0102. Сегодня 2 мая, суббота. Погода, честно говоря, не совсем весенняя, поэтому будем дополнительно согреваться любимыми горячими хитами. Ну и в ближайших планах это Вайс. Также в этом часе Леони, Stay. Ну а для начала Льюис Фонси и Дэдди Янки.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.
2: Ай.

0: А вот и первые сообщения, которые уже успели прийти в мессенджерах на номер 8-925-0102. Пишет нам Радмила. Добрый вечер, Европа Плюс. Всем прекрасных выходных и праздников, несмотря на пасмурную погоду. Отдельные приветы хочу передать своим самым любимым Алиночке и Оле. Скажите, что они лучшие. А, передали. Также еще привет у нас Тимону, Бертику и Азамату. Пожелайте легкой дороги и скорейшего возвращения. Это сообщение от Дианы. Всем, кто сейчас в пути, благополучно добраться, куда бы вы ни направлялись, ну а свое совместное путешествие продолжим вместе с очередной порцией хитов.
1: Владикавказ.

0: 18.20 в области Кавказа, двигаемся далее. И, конечно же, у вас есть также возможность присоединиться, поздравить и порадовать своих близких с помощью нашего эфира, если дозвонитесь по номеру 547-77 или свяжетесь с нами в мессенджерах 8-928-495-0102. Итак, приветы от Алана отправляются всем Плиевым. Также хочу поздравить с днем рождения свою подругу, зовут ее Луиза. Пожелать огромного счастья, любви и, конечно же, крепкого здоровья. Присоединяемся именинникам этого дня. Огромные приветы и лучшие пожелания. Доброго вечера, дорогое радио, пишет нам Черочка Цкаев. Товарищ переживает безответную любовь. Дмитрий, сил тебе и терпения. Первая любовь, она не считается. Всем страдающим этой проблемой займитесь домашними делами, говорят, помогает. Ну, насчет того, что не считается, я бы поспорила, но мне кажется, что как опыт, это определенно впоследствии пойдет вашему товарищу на пользу для того, чтобы построить гармоничные, взаимные и крепкие отношения. Именно этого и желаем. В ближайших музыкальных у нас Дуа Липа, и также намечается гороскоп на завтра. Реклама.
1: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, угол 12-651-78-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон 29-33-66.
1: Добро пожаловать в кинотеатр «Алания Синема». С 23 апреля историческая драма о подвиге спортсменов, доставлявших по тонкому льду боеприпасы и спасавших детдомовцев в условиях блокады Ленинграда. Смотрите в «Алания Синема». Ангелы Ладоги.
2: Летний кинотеатр.
3: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
3: Звоните 77-33-00.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
6: Европа плюс.
5: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, воскресенье, 3 мая. Овны, вы легко получите нужный результат, даже не прикладывая усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, завтра это важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить свое к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет, все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. Рыбы, во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Двигаемся далее. Это час интерактива на Европе Плюс. Значит, приглашаются все желающие кого-то поздравить или поприветствовать. Напоминаю, что дозвониться в студию вы можете по номеру 54777. Ну и, конечно же, для всех желающих огромное количество любимых хитов в ближайших планах, за которые, кстати, можно и нужно голосовать на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». Ну а пока что очередные приветы отправляются они Инге и Мадине. Это сообщение от Аланы. И также приветы всем пятым переводчиком передает Алла. Я надеюсь, что сегодня можно взять перерыв, в том числе и в переводах, поскольку вообще-то выходные, и нужно хотя бы как-то отдыхать, ну или как минимум себе запланировать что-нибудь интересненькое. Кстати, о праздниках. Сегодня 2 мая, Всемирный день лабиринта, Международный день Гарри Поттера, День уличного музыканта, ну а также День садовода и Международный день ничего не делания. Наконец-то совершенно официально вы можете не делать абсолютно ничего, и у вас есть на это веские причины.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас пасмурно, около 5 градусов тепла. В ближайшее время возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 3. Ну а завтра, возможно, обойдется без осадков и будет около 8 с плюсом.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленые «Крутой Окер». 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: События мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
9: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Владикавказ. Европа
1: плюс. Всем прекрасного вечера, особенно тем, кто слушает нас в данный момент в Одноклассниках и ВКонтакте, поскольку до этого момента вам приветы персональные не передавали. Отличного вечера, где бы вы ни находились. Возможно, в ваших краях и в вашем регионе погода несколько лучше, чем у нас. Поэтому, конечно же, рассчитываем на то, что вы нам лучи солнца отправите, как минимум на завтрашний день, ну хотя бы капельку. Итак, очередные приветы у нас отправляются любимой племяннице Маргоше. И также хочу передать своей подруге Алане, чтобы она не грустила, все обязательно будет хорошо. Это сообщение от Дианы. Давайте еще передадим привет всем именинникам сегодняшнего дня. Сегодня 2 мая. С днем рождения у вас удачи, радости, любви, конечно же, исполнения всех планов и желаний, а в том числе и музыкальных. А впереди их очередная порция.
0: Владикавказ онлайн.

0: Время прощаться до нашей следующей встречи здесь же, в эфире Европа Плюс. А пока что всем хочется пожелать приятного отдыха. Если вы отдыхаете, кто трудится, не переживайте. Надеюсь, что и на вашей улице в скором времени случатся замечательные, незабываемые, насыщенные, интересные выходные. Ну а всем в целом хочется пожелать скорейшего потепления, возвращения солнца в наши края. Ну и, конечно же, наконец-то уже полноценных шашлыков, поездок на природу, прогулок и встреч с друзьями. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Феликс с Яной и Софией Элис Бэкстер. В новом часе встречаем Костю Фомина. Ну и не забываем, что сегодня с 20.00 до 22.00 в эфире ТОП Клаб Чарт с Тимуром Бодровым.
1: Реклама. Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
6: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Семь вечера в Москве.

0: трек. Обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Сегодня, кстати говоря, был повтор. Ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер в сороковке. Ну, в общем, пока не Тиесто и Бриэнна Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон, Hollow.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Поп Синклар и Кайза, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарт и 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед Резиденсом. Ну а в Резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru, добро пожаловать.
1: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 4 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 8-10 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
5: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Broken Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелтман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно. Это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!

0: лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
0: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Christmas в финале этого часа на Европе Плюс. In the Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. И я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди. Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами. Мы погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 21.00 в Москве.

0: Электронная музыка правит миром. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и мы начинаем обратный отсчет лучших танцевальных хитов недели. Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки. С нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла Aura. Слушаем Love Again.
1: 25-е место.

0: настолько мощный, что вопрос о релизе решился окончательно. Where's Your Head At от Basement Jacks версии Стива Энджела в нашем рейтинге 2 недели сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП Клаб Чарта. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Trigger.

0: на танцполе. Свенки Тюнс, Шапов с коллабой Trigger сегодня будут с нами, с вами в резиденции. Дождитесь.
1: Реклама. В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест у Гравату 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Это высшая лига электронной танцевальной музыки. Это ТОП КЛАБ ЧАРТ. И мы на 20-м месте. Здесь Томми Вейнат и Ready or Not.
1: 20-е место.

0: Wanna Go Home, коллаба итальянского трио «Медуза» и вокалиста британской инди-рок группы Sea Girls Henry Camemile. Этим треком ознаменовалось возвращение итальянцев к их классическому звучанию, которое сами парни называют как «Dark Friendly», саунд, сформировавшийся после выхода мега-хита «Piece of Your Heart». «Don't Wanna Go Home» поддержали Вайн Конгер, Мартин Гаррикс, Алок, Рехаб и многие другие мировые диджеи. Сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м.
1: Резиденция.
0: И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки, Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: таким крутым релизом и будем ждать Trigger в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kaina Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем Be The One. Безупречный афрохаус, под который идеально встречает рассвет, трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. Be The One, Адам Порт, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.
2: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77 33 00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Здесь каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это Топ Клаб Чарт. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Mope. Lizzy Land. Встречайте.
1: 17 место.

известен своей любовью к Tame Impala. Ранее он уже выпускал свою версию их трека Let It Happen. И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина — Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jennie из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия Om-Nom чрезвычайно популярна у мировых диджеев. John Summit, Going Deeper, Dom Dolla, Akraes и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Dracula в ремиксе Om-Nom добрался до 15 места. А сейчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки Love Again от Aspire. На грани вылета на 24 позиции Джон Саммит, The Chain.

0: Smokers all the time. Рядом долгожитель сезона Мау Пи, его Нек, это 23 место. Номер 22, Боб Синклар, Кайза, I can't wait. Новинка прошлой недели, Basement Jacks и Steve Angelo, Where's You Headed, на 21 строчке. Двадцатку замыкает Томми Вейнат, Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент, Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18 место у Медузы, Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Моуп и Лиззи Лэнд, Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, A Lil Love и Freaky One, 16-е. На 4-й неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Omnom. Ну и да, в любой момент, когда захотите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть в виде подкаста на многих платформах. И да, ваша поддержка – это топливо топ-клаб-чарта. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: От глубокого хаоса до мощных стадионных гимнов в главном дэнс-чарте страны. Мы на 14 месте и слушаем Could Be Loved Александра Попова и Терри Голдена.

0: еще одну порцию классического вайба. Их новая работа «How Does It Feel» — это переработка хита 80-х «Blue Monday» от группы «New Order». На 13-м месте «Dub Dogs», «Fatso», «Zark», «How Does It Feel».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Субботней столице 9 вечера.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, первый час топ-клаб-чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Milky и Mole Grab. Их трек «Just the way you are» занимает...

0: после некоторого затишья Afrojack триумфально вернулся в строй, объединив усилия с голландским дуэтом Lucas and Steve. В этой работе нидерландец отошел от привычного стадионного EDM и зашел на территорию тек-хауса. Трек получился более грязным, клубным и ориентированным на андеграундный вайб. Сингл «Control» вышел на лейбле Криса Лейка «Black Book Records», что, в общем-то, само по себе является знаком качества в современной хаус-музыке. С каждой неделей Afrojack, Lucas and Steve становятся все выше в топ-клаб-чарте, и сегодня парни на восьмом месте. Ну а на седьмой строчке случится встреча двух главных экспортных сил нашей электронной сцены. Муз подробности очень скоро, не переключайтесь.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Семечки полосатые. Соленые «Крутой Окер». 220 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на 7-м месте. Здесь Going Deeper и Бьор. Find You.
1: 7-е место.

Knight и Who решили, что миру не хватает старого доброго диско в современной обертке и записали 100% хит. Взяв за основу фанк от легендарных Chic, они создали Clap Your Hands. Взрывная коллаборация звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Mark Knight, Who, Clap Your Hands, сегодня номер 6. Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и Isamba.

Под псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученте. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5. И, конечно, нельзя забывать про его работы под именем Junior Jack. «Stupid Disco», «Thrill Me» и вот звучавший сингл и «Samba». Бразильское солнце, упакованное в мощный хаос-ритм. Junior Jack и «Samba» только что в рубрике «Хит всех времен», а мы из 2003-го возвращаемся в 2020. 26-й. Вспомнить все. Время ревизии. Пора упомянуть поименно всех, кто был на местах с 14 по 6. Позади Александр Попов и Терри Голден. Could be love. Номер 13. Dub Dogs. Fatso Zark. How does it feel? На 12 месте Mil Kimo Grab Just the way you are. Минус 4 строчки и 11 позиции Pure Tone Dom Dolla Addicted to Bass. До 10 места добрались Fisher и Tones and I Favor. Девятыми финишировали Паризи и Фред Агиан. This is real disappear. Четвертая неделя в шоу для Афро Джека и Лукас и Стив с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Бьор с коллабой Find You. 7. 6 место у Марка Найта и Who Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, ароматное и чертовски энергичное. Европа Плюс.

Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit Wong.

0: Перспектива.
1: В рубрике «Перспектива» заглядываем в завтрашний день. Презентуем прямо сейчас мягкий обволакивающий грув Адама Порта и S.G. Lewis. Слушаем «Be the One».

концентрат летних закатов и абсолютной свободы. Трек «Be the One» от Адама Порта и S.G. Lewis'а. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ-клаб-чарт? Что скажете вы? Не сбавляя темпов, быстро напомню о хитах первой пятерки. Здесь были Godfella и G2, Morning Coffee. Номер 4 – Enada и 54 Ultra, Talk to You. Новый пик, третье место у Фрэнки Ризарда, Шинджуку. Лидер прошлой недели – Дин Тёрнли, Acting Tough, на второй позиции. И вот мы на первом месте 565-го выпуска ТОП Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем «Free Your Mind» от Проспа и Клуни. Первое место.

0: энергии по эпохе рейвов 90-х. Free Your Mind — трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го. Коллаб от Проспа и Клуни. Музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что 2 часа пролетели слишком быстро, а душа требует продолжения, знайте, для вас есть секретный вход. Подкаст Топ Клаб Чарт ждет вас на многих платформах. Ну и помните, каждый лайк, подписка — это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европлюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 10 вечера.
4: Европа, Европа плюс.
1: Residents. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
5: Hi Russia, this is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi Europa Plus, Hardwell here.
8: This is Axel and Grosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.
2: Европа Плюс.
0: Residence. Саундтрек твоей субботней ночи. 2 часа новой электронной музыки.
3: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
4: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
8: This is Axel and Rosso, and you are listening to Residence.
9: Dance Guru.

Backwards.

0: шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера Ваню Дмитриенко и Тима Ртуть на подходе. Прежде будем слушать Эрик Голдин, звучите Burn, а также Эбона с историей Hollow. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. La la la la la la la.

Ваня Дмитриенко, ртуть. Только что дальше будет больше хитов и больше музыки. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana, Max Beastam и Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколабился с Брайаном Грейсом. Ребята выдали чудо-трек Beautiful Places. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилос Лондон с суперхитом Galaxy. Ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европу плюс», и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: впереди елка, с темой проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между
0: строчек. Прежде здесь отметится Teddy Swims с классной новинкой Mr. Know It All. Пусти Эвелон Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. Лови Sugar Babes, Джастина Тимберлейка и многих-многих других. Полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10.

0: Все мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс. И вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

текущий момент. Дальше будет больше топ и больше музыки. Тоже знаешь, что есть чем и кем еще тебя удивить. Один из лучших диджеев планеты Алан Уокер появится с темой The Drum. Прежде встречай Артемаса с вирусным треком.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Фьюжн и Соль Тост и мы Jamaican Bomb.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: этой хижалей сольта с темой Jamaica. Бам-бам. Прямо сейчас. Что тут скажешь? Классная вещица. А, ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся Disco Day. Прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Gimme в самом радиоактивном шоу Rush. Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, Strange Relationship, сразу после Offenbach Miles Away, здесь на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

I just wanna drive. Это банда BTS и Drake's Wim. Только что, но мы тоже хотим нырнуть. Да, нырнуть в классные ритмы. Это, как говорится, всегда пожалуйста. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Dave и Tems, история Rain Dance на подходе.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера с темой «Пари». Прежде здесь появится «Медуза» с историей «Don't Wanna Go Home».

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.